Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Москве 5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. Атлантис.

Москве 6 часов утра. Далее целый час только музыка на Радио 7. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 14 градусов тепла. Сегодня днем по прогнозу будет переменная облачность. Вечером местами кратковременные дожди. Максимальная температура в столице плюс 21-23. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Что касается ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне 3-го транспортного кольца от Комсомольского проспекта до Ленинского проспекта. На внутренней стороне МКАД от 99-го километра до Щелковского шоссе. На Новорязанском шоссе от Подмосковной улицы до Рязанского шоссе.
0: В Москве 7 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Российские регионы, которым сейчас сложнее всего справляться с расходами, получат дополнительную финансовую поддержку. Речь идет как минимум о 100 миллиардах рублей. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Президент отметил, что за состоянием региональных бюджетов нужно следить внимательнее. По итогам первого полугодия их доходы и расходы выросли почти на 6%. При этом общий дефицит составил около 160 миллиардов рублей. Более 1,5 миллионов россиян выбрали электронное дистанционное голосование на выборах в сентябре. Об этом сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Еще около 376 тысяч граждан решили воспользоваться системой «Мобильный избиратель», которая позволяет проголосовать по месту нахождения. Напомню, выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Принять участие можно будет как на избирательных участках, так и онлайн. Для участия в дистанционном электронном голосовании необходимо до 14 сентября подать заявление через портал госуслуги. Новую льготу для многодетных семей предложили в России. Речь идет о возможности бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам. Как подчеркивают авторы инициативы, это особенно актуально в отпускной сезон и в отношении дорог южного направления, когда дети ездят на оздоровление. Вслед за этим «Автодор» предложил альтернативный инструмент – компенсацию многодетным затрат на оплату проезда по платным дорогам, оформлять которую предлагается через органы соцзащиты. Зумеры чаще других страдают от августовского блюза в конце лета. Тоску по уходящему лету чаще всего испытывают молодые люди от 18 до 35 лет. Психологи поясняют, такое состояние может возникнуть и у тех, кто переживает резкие перемены. Конец отпуска, начало учебы, переезд или смену работы. Кроме того, на тоску влияет сокращение светового дня, из-за чего меняется выработка гормона сна, мелатонина и серотонина, который отвечает за настроение. Проявляться это может по-разному. От ностальгии до легкой грусти, апатии и заедания сладким. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро!

Радио 7. Гороскоп. Знаком огня сегодня особенно важно замечать то, что исчезает из поля зрения. Овны, львы и стрельцы. Отсутствие чего-то привычного окажется гораздо красноречивее любого присутствия. Знаки Земли. Не исключено, что вам захочется неожиданно изменить порядок привычных дел. Тельцы, девы и козероги. Звезды советуют не сопротивляться этому импульсу. В нем скрыта удачная закономерность. Знаки воздуха. День подарит ощущение необычайной ясности в вопросе, который долго казался запутанным. Близнецы, весы и водолеи. Решение не придет извне. Лучше прислушайтесь к себе. Знаком воды сегодня не стоит искать скрытых смыслов

0: смыслов в каждом слове окружающих. Настоящее послание Вселенной придет к ракам, скорпионам и рыбам совсем другим способом.
1: Утро на семи холмах.

0: Эти мелодии отправляют нас в открытый космос. Заставляют сомневаться, где сон, а где реальность. И встречают на палубе пиратского корабля. Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера». В эти выходные вспоминаем музыку, которая стала частью истории кино, и узнаем удивительные истории ее создания. Слушаем фильмы, смотрим музыку. Только на Радио 7.
1: Реклама.
0: Радио 7 представляет «Больше культуры» в программу вашего лета. Департамент культуры города Москвы приглашает на самый грандиозный фестиваль этого лета. «Культурный город» в парке «Зарядье». Музыка, театр и хореография под открытым небом. Классика и джаз, опера, балет и поэзия. Ведущие российские коллективы и национальные

0: оркестры разных стран, признанные мастера и молодые звезды. С 1 августа по 6 сентября. Вход свободный. Афиша на сайте «Лето в Москве. 0+».
1: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в «Читай-городе» купили все нужное к школе и получили подарки.

0: «Зилард» – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем «Зилард». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Лев Бакст учил красивые линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+. Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Москва укрепляет статус главного индустриального и технологического центра страны, заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, за прошлый год столичные производители повысили выпуск продукции на 4,7% по сравнению с 2024. А за первые 6 месяцев этого года объемы производства увеличились на 12,5%. Глава города отметил хорошие результаты у лидеров отрасли. Это радиоэлектроника, аэрокосмические предприятия, производители медицинских изделий, фармацевтика. Кроме того, за полгода в Москве появилось 15 высокотехнологичных промышленных объектов общей площадью свыше 500 тысяч квадратов. Они принесли больше 7 тысяч рабочих мест. Купальный сезон в Москве завершился. Об этом свидетельствует снижение температуры воды в Москве-реке до 18 градусов, сообщил начальник краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев. Он добавил, что вода в столичных водоемах больше не будет прогреваться из-за сокращения светового дня и недостатка солнечного тепла. В дальнейшем ее температура будет только снижаться. В столице открылась регистрация на осенний велофестиваль, который состоится 12 сентября. В этот раз участников ждет уникальный маршрут. Начнется он у Воробьевых гор, пройдет по Бережковской набережной и выведет участников на Садовое кольцо. Общий сбор запланирован на 11:30. Далее каждый час на трассу будут выходить новые колонны велосипедистов. Всего таких стартов будет 3. Сразу после регистрации каждый участник получит номер, который можно распечатать и прикрепить к одежде или велосипеду. Также организаторы напоминают о необходимости надеть велошлем, перчатки, налокотники и наколенники. На старте и финише для гостей осеннего велофестиваля подготовят интерактивные площадки и фотозоны. Также состоятся выступления артистов, розыгрыши, подарков. Далее информация о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от 99-го километра до Щелковского шоссе, от Белой дачи до Бесединского путепровода, на шоссе энтузиастов от проспекта Буденного до Авиамоторной улицы. Это были новости столичного региона. Всем доброе утро.
0: Радио 7.

связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Объект родился не в Москве и не в Петербурге, а в Воткинске на Урале. Его отец был горным инженером и управляющим Камско-Воткинского завода. В течение дня соберите все улики. Вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
3: Поручу коворку.
2: Какому коворку?
3: Bittrex24, коворк код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
2: А презентацию соберет?
3: И задачи расставит.
2: Саша, отличная работа.
3: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24, коворк код.
4: Подробнее на сайте коворкbittrex24.ru. 16+.
2: Всем скачать коворк.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют...

0: до автора объявлений. Возрастное ограничение 12+.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и на

0: 65. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан Красная птица» по-деревенски 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
2: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
4: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
5: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: облачность, вечером местами кратковременные дожди. Максимальная температура в столице плюс 21-23. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
1: Турандот. Новые духи от Ле Конт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Ле Конт. Духи невероятно.
2: В Москве 8 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
0: Доброе утро. Российские избиратели смогут проголосовать во всех государствах, с которыми у нашей страны установлены дипломатические отношения и где присутствуют российские загранучреждения. В этот раз в 152 странах образовано 312 избирательных участков, из них 62 в недружественных странах, сообщили в МИД России. Как отметили в ведомстве, сложности с организацией участковых избирательных комиссий возникли в недружественных странах в связи с вынужденным сокращением штата российских загранучреждений. Выборы депутатов Государственной Думы назначены на 20 сентября. Избирательная кампания продлится с 18 по 20 число. Россия начала импортировать топливо для стабилизации ситуации на внутреннем рынке и в исполнении нехватки нефтепродуктов в регионах. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, для обеспечения рынка необходимыми объемами власти приняли новые нормативные акты, которые позволяют выпуск дополнительного топлива более низкого экологического класса – Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Новак подчеркнул, что правительство держит ситуацию на контроле совместно с компаниями и регионами, а также напомнил о ранее введенном запрете на экспорт топлива. Аферисты перед 1 сентября представляются россиянам курьерами или продавцами цветов и просят назвать код из СМС якобы для подтверждения заказа. Этот код на самом деле может быть кодом подтверждения входа на госуслуги, банковское приложение или другой важный сервис. Граждан призывают никому не называть коды из СМС. Настоящие курьеры и продавцы не спрашивают их по телефону. Ранее юристы предупредили россиян о том, что мошенники перед началом учебного года стали представляться учителями и классными руководителями, чтобы выманить деньги у родителей учащихся. Средний чек на школьные товары в России вырос почти на треть. В этом году одежды и обувь подорожали на 31%, книги на 39%. Покупатели стали реже заказывать по мелочам, предпочитая собирать все необходимое в одну крупную покупку. В среднем российская семья потратит на подготовку ребенка к школе от 18 до 30 тысяч рублей в зависимости от возраста. Для старшеклассников сумма может быть выше, если требуется компьютер или планшет. По сравнению с прошлым годом затраты выросли на 10-18% за счет удорожания товаров. При этом, например, пенал стал на 12% дешевле, чем годом ранее. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро!

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Сейчас в Москве 14 градусов тепла. Сегодня днем, по прогнозу, будет переменная облачность.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Первую задокументированную композицию объект написал в 4 года вместе с младшей сестрой Александрой, и посвящена она была маме. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Реклама. Радио 7 представляет. Если ты в это веришь, значит это реально. Тайны, мистика и приключения. Вот идеальная формула захватывающего сюжета. Балет-классика, балет-сновидение. Тот самый «Щелкунчик». В постановке театра «Кремлевский балет». Любимый спектакль детей и взрослых представят на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. GALS Development. Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: Ваш кар...
3: Наш прайс! Карпрайс.
0: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. Карпрайс. Купим любое авто.
4: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
6: Индия. Ближе, чем вы думаете. Танцы Болливуда, индийская кухня, ярмарка, йога, мехенди, модные показы и настоящая индийская свадьба ждут вас на фестивале «День Индии» с 20 по 23 августа в Гостином дворе. Подробности на indiaday.ru 0+.
7: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
8: А еще там дают подарки за покупку.
9: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
10: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
11: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
13: Ночь пройдет, пройдет, пора, не нас, солнце, солнце.
12: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
0: Радио 7.
14: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Президент Владимир Путин призвал максимально широко использовать на всей территории страны передовой региональный опыт внедрения цифровых технологий в социальную сферу. Самым ярким примером в этой связи глава государства назвал Москву. Так Путин отметил, что в столице рентгеновские снимки анализируются за секунды при помощи компьютерного зрения. К тому же дорогостоящее медицинское оборудование не простаивает, может обслужить больше пациентов за то же самое время. Московские наработки в области применения передовых технологий в медицине показывают, как можно повысить производительность труда поликлиник и больниц, подчеркнул президент. На ВДНХ промыли один из главных символов выставки «Фонтан Дружба народов». К работам привлекли специалистов коммунальных служб и спецтехнику. Поскольку у объекта много скульптуры и декоративных элементов, бригады очистили их вручную. Особое внимание уделили позолоченным символам и мозаике из смальты. Также вручную промыли фигуры девушек, которые символизируют 16 советских республик. Еще 17 новых площадок для выгула собак появится в Москве до конца года. Одну из них открыли в районе Северная Тушина. Пространство площадью 1500 квадратных метров включает зону для свободных прогулок и тренажеры для собак. Все спортивные снаряды сделаны из экологичных материалов. Для владельцев животных оборудовали комфортные места отдыха. Открытие новых собачьих площадок и благоустройство уже существующих проводят в рамках городского проекта «Питомцы в Москве». По всему городу функционирует свыше сотни таких зон выгула. Далее информация о том, что происходит на столичных дорогах.
0: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Белой дачи до Бесединского путепровода, на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Библиотечного проезда, на внутренней стороне МКАД от улицы Подольских курсантов до Варшавского шоссе. Всем доброе утро и хорошего дня!
0: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Радио 7.

0: Говорим правильно. Лучшее на Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте. У нас вопрос от Евгения из Самары. Почему так странно преобразуются мужские имена? Почему получается в уменьшительном варианте Женя от Евгений, Саша от Александр или тот же Вова от Владимир? Есть какое-то правило?
2: Ну, какого-то одного правила нет. История у каждого имени индивидуальная. Например, Саша от Александр, как получилось? Александр, Алексаша, Саша. А дальше еще Сашура, Шура. То есть здесь индивидуальное образование от каждого имени. Владимир – это старославянский вариант с неполногласием, а по-русски Володимир, вот с двумя гласными, полногласный вариант. И от этого Володимир, соответственно, Володя образовано. Ну, а дальше Вова, как сокращение. То есть у каждого имени индивидуальная история. Словарь имен любой можно взять. Только хороший, например, суперанский словарь личных имен, и посмотреть, какие есть производные, как они образованы.
1: Спасибо большое, будем знать. Друзья, ну а вы свои вопросы оставляйте на сайте radio7.ru.
0: Говорим правильно. Лучшее на Радио 7.

0: Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
4: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси.

0: доступу в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
1: Пока лето не закончится.

0: близкие. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
5: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
6: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
7: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
8: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Сейчас в Москве 17 градусов тепла. Сегодня в столице будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в городе составит от 21 до 23 градусов тепла. Ветер будет юго-западный, южный со скоростью 6-11 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 9 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
2: Доброе утро. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется в середине сентября, сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. Он объяснил это социальными причинами. С начала осени 17 миллионов школьников сядут за парты. Ребята, которые 3 месяца где-то ездили по всей стране, насобирали вирусов, микробов, и сейчас соберутся все по 30 человек в классе. Но это не страшно, потому что это еще не грипп будет, а просто респираторная инфекция, сказал Онищенко. Он рекомендовал родителям школьников собрать деньги и купить в учебный класс ультрафиолетовую лампу, которая очищает воздух и может использоваться в присутствии детей. Также необходимо обратить внимание на питьевой режим и давать детям витамины. В колледжи и техникумы в основной период приемной кампании поступило около 3 800 000 заявлений. Это на 450 000 больше, чем год назад, сообщили в Минпросвещение. Там отметили, что на бюджетные места подано свыше 2 800 000 заявлений. Самые популярные специальности – сестринское дело, разработка и управление программным обеспечением и лечебное дело. Заметно вырос интерес к программам федерального проекта «Профессионалитет». Выпускники, не успевшие поступить в основной этап или не прошедшие конкурс на выбранную программу, могут обратиться с запросом на обучение до 25 ноября. Больше половины регионов России будут сдерживать цены на сахар. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе. С начала года сахарный песок подорожал на 22%. В Минсельхозе признали рост цен, но назвали проблему сезонной. В ведомстве заверяют, что при появлении у переработчиков нового урожая свеклы стоимость сахара пойдет на спад. Июль и август – это пиковые периоды потребления сахара в связи с сезоном консервации. 20-градусное тепло продержится в центральной России до начала следующей недели. Затем в московском регионе и соседних областях начнется похолодание. Понижение температуры в последнюю пятидневку августа усилит влияние скандинавского циклона. Об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что затем в центральной России начнется молодое бабье лето. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.

0: Реклама. Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Мэтры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное «Юзберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УКН 12-333-5-260.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
8: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
9: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
10: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Радио 7.

0: На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: До профессиональной музыки объект учился на юриста и окончил императорское училище правоведения.
0: В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Москва укрепляет статус главного индустриального и технологического центра страны, заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, за прошлый год столичные производители повысили выпуск продукции на 4,7% по сравнению с 2024. А за первые 6 месяцев этого года объемы производства увеличились на 12,5%. Глава города отметил хорошие результаты у лидеров отрасли. Это радиоэлектроника, аэрокосмические предприятия, производители медицинских изделий, фармацевтика. Кроме того, за полгода в Москве появилось 15 высокотехнологичных промышленных объектов общей площадью свыше 500 тысяч квадратов. Они принесли больше 7 тысяч рабочих мест. Купальный сезон в Москве завершился. Об этом свидетельствует снижение температуры воды в Москве-реке до 18 градусов, сообщил начальник краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев. Он добавил, что вода в столичных водоемах больше не будет прогреваться из-за сокращения светового дня и недостатка солнечного тепла. В дальнейшем ее температура будет только снижаться. В столице открылась регистрация на осенний велофестиваль, который состоится 12 сентября. В этот раз участников ждет уникальный маршрут. Начнется он у Воробьевых гор, пройдет по Бережковской набережной и выведет участников на Садовое кольцо. Общий сбор запланирован на 11:30. Далее каждый час на трассу будут выходить новые колонны велосипедистов. Всего таких стартов будет 3. Сразу после регистрации каждый участник получит номер, который можно распечатать и прикрепить к одежде или велосипеду. Далее информация о ситуации на столичных дорогах.
0: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до Боровского шоссе, на внешней стороне МКАД от улицы Свободы до Волоколамского шоссе, от Каширского шоссе до Бесединского путепровода. Это были новости столичного региона. Всем доброе утро и хорошего дня.
0: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот».

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаком огня сегодня особенно важно замечать то, что исчезает из поля зрения. Овны, львы и стрельцы. Отсутствие чего-то привычного окажется гораздо красноречивее любого присутствия. Знаки Земли. Не исключено, что вам захочется неожиданно изменить порядок привычных дел. Тельцы, девы и козероги. Звезды советуют не сопротивляться этому импульсу. В нем

0: открыта удачная закономерность. Знаки воздуха. День подарит ощущение необычайной ясности в вопросе, который долго казался запутанным. Близнецы, весы и водолеи, решение не придет извне. Лучше прислушайтесь к себе. Знаком воды сегодня не стоит искать скрытых смыслов в каждом слове окружающих. Настоящее послание Вселенной придет к ракам, скорпионам и рыбам совсем другим способом.
1: Утро на семи холмах.

0: Реклама.
1: Топ-5 покупок месяца.
0: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
0: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: Амода C7. Собрать взгляды.
0: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
1: А выбрать нужно только одну?
0: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
4: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
5: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ru/. 0+.
6: Ашанимся. Это значит с выгодой закупаемся. Сыр мягкий камамбер, бри, Ашан красная птица, 125 грамм. По покупательной цене всего за 179,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
7: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
8: Поручу коворку.
7: Какому коворку?
8: Bittrex24 коворк код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
7: А презентацию соберет?
8: И задачи расставит.
7: Саша, отличная работа.
8: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 коворк код.
5: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
7: Всем скачать коворк.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели.

0: Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
1: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100%.

0: стратегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
4: 0+, реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
5: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. She's crazy like a fool.

0: Радио 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Сейчас в Москве 17 градусов тепла. Сегодня в столице будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в городе составит от 21 до 23 градусов тепла. Ветер будет юго-западный, южный со скоростью 6-11 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 10 часов. Новости с Дианой Макеевой.
2: Доброе утро. Россияне могут подать заявление на новую семейную налоговую выплату до 30 сентября. На нее могут рассчитывать родители двух и более детей, если среднедушевой доход в семье меньше полутора региональных прожиточных минимумов. Заявление можно подать раз в год, опираясь на доходы за предыдущий год. Уточняется, что выплату могут получать оба родителя, при этом каждый должен подать отдельное заявление. В июне соцфонд отмечал, что средний размер семейной выплаты для работающих родителей составил 30 тысяч рублей. При этом в каждом случае сумма определяется индивидуально и зависит от доходов, с которых начисляется НДФЛ. Банк России установит ежемесячный лимит на пополнение кошелька цифровыми рублями. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центробанк, перевести со своего обычного счета на цифровой можно будет до 300 тысяч рублей в месяц. С 1 сентября россияне смогут открывать такие кошельки через мобильные приложения банков. Цифровой рубль станет третьей формой российской валюты и будет использоваться вместе с наличными и обычными безналичными деньгами. В российских школах с 1 сентября изменится список обязательных предметов. Так, обществознание начнут изучать только с 9 класса. А в 5 классах появится курс «Духовно-нравственная культура России». Он рассчитан на 17 учебных часов и посвящен истории, культуре и традициям народов страны, а также формированию нравственных ценностей и уважения к культурному наследию. Об этом сообщили в Московском государственном психолого-педагогическом университете. Кроме того, предмет «Основы безопасности и защиты Родины» разделят на 2 отдельных курса. Власти Монголии запретят социальные сети во всех школах с 1 сентября. Об этом заявил министр образования и науки страны. Он рассказал, что будет полностью запрещено создание и ведение классами чатов и страниц в соцсетях, в которых участвуют родители, учителя и ученики. С помощью таких мер власти Монголии хотят обеспечить безопасность детей в интернете и снизить их зависимость от интернета, отметил министр. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро!

0: На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: Когда в 1862 году открылась Петербургская консерватория, объект стал одним из ее первых студентов. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Реклама. «Радио 7» представляет. Выставка Веры Мухина. Диалоги «Грани» во Всероссийском музее декоративного искусства. Откройте легендарного автора рабочего и колхозницы с новой стороны. Как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги «Грани». До 27 сентября. Билеты dammuseum.ru. 6+. Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому.

0: Благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
1: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Ваш кар...
3: Наш прайс!
2: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
4: Не играйте в домино. Отдыхайте в домино. Всего час от Москвы, и вы уже на первой линии Истринского водохранилища. Премиальный отдых у воды. Подогреваемый бассейн, глэмпинг, бани с чаном, ресторан с четырьмя разными меню. Загородный клуб «Домино». Место, куда хочется возвращаться. Бронируйте на parkoteldomino.ru.
5: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
6: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
7: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
10: Вас уже ждет городской курорт в самом сердце столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает всех скорее погрузиться в лето. На свежем воздухе занятия для детей и взрослых каждый день. Расслабьтесь в гидромассаже, посетите сауны или проведите время под солнцем на просторной пляжной зоне. Экстрим или спокойствие – выбирайте сами. Вышки для прыжков или пространство для релакса. Счастье не где-то далеко. Оно здесь, в водной энергии «Чайки».
11: Радио 7.
12: На семи холмах.
11: 104.7 FM.

0: Радио 7. Синематека.
1: Доброе утро. С вами Марат Бекметов. И сейчас о том, какие интересные новинки ждут нас в кинотеатрах на этой неделе. Любителям динамичных сюжетов стоит обратить внимание на сатирический боевик «Жертва обстоятельств». Действие разворачивается в Греции на пышном благотворительном мероприятии. Бывшая звезда кино пытается вернуть угасающую славу, а местный миллиардер настаивает на опасных глубоководных раскопках. Однако все их амбициозные планы рушит радикальная экоактивистка. Девушка собирается предотвратить извержение подводного вулкана весьма необычным способом, принеся в жертву троих присутствующих знаменитостей. Для самых юных зрителей анимационная сказка «Лидия и всадник тумана». Когда старшего брата маленькой Лидии похищает таинственный заклинатель, отважная девочка отправляется в путешествие по бескрайнему туманному морю. Ее подбирает экипаж летающего корабля «Дельфин» во главе с астромагом по имени Амброзия. Чтобы вызволить брата из плена, Лидии предстоит освоить редкую магию созвездий и научиться верить в себя. А для тех, кто ждет захватывающих интриг, триллер «Параллельные истории». Одинокая писательница Сильвия развлекается тем, что наблюдает за соседями в телескоп и на основе их жизни сочиняет роман, щедро добавляя туда измен.

0: и интриги. Все рушится, когда ее новый помощник, Адам, тайком копирует эту рукопись и выдает за свою, чтобы впечатлить девушку, живущую напротив. Грань между вымыслом и реальностью стирается, ведь настоящие тайны соседей оказываются куда опаснее и темнее любого романа.
1: Синематека на Радио 7.

0: Эти мелодии отправляют нас в открытый космос. Заставляют сомневаться, где сон, а где реальность. И встречают на палубе пиратского корабля. Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера». В эти выходные вспоминаем музыку, которая стала частью истории кино, и узнаем удивительные истории ее создания. Слушаем фильмы, смотрим музыку. Только на Радио 7.
1: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК

0: особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум квартир ФСК.
1: Застройщик группы компания ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: МХТ имени Чехова представляет спектакль «Дон Кихот». Булгаковская версия истории великого рыцаря печального образа оживает в атмосфере театра 1930-х годов. Благородство, мечты, искрометный юмор в яркой постановке, где реальность и воображение переплетаются в поединке эпох. В ролях Илья Козырев, Полина Романова, Иван Волков, Ирина Пегова. 3 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 18+.
3: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: Радио 7 представляет «Больше культуры» в программу «Вашего лета». Департамент культуры города Москвы приглашает на самый грандиозный фестиваль этого лета. Культурный город в парке «Зарядье». Музыка, театр и хореография под открытым небом. Классика и джаз, опера, балет и поэзия. Ведущие российские коллективы и национальные оркестры разных стран. Признанные мастера и молодые звезды. С 1 августа по 6 сентября. Вход свободный. Афиша на сайте «Лето в Москве». 0+.
4: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие,

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: ТЭН-400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. ТЭН-400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах ТЭНК. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
4: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
5: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
6: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/rus/0+.
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
8: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: ¡Ay!
2: Радио 7 о погоде.
3: Сейчас в Москве 20 градусов тепла. Сегодня в столице будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в городе составит от 21 до 23 градусов тепла. Ветер ожидается юго-западный и южный со скоростью 6-11 метров в секунду.
2: В Москве 11 часов. Новости с Дианой Макеевой.
3: Доброе утро. Более 1,5 миллионов россиян выбрали электронное дистанционное голосование на выборах в сентябре. Об этом сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Еще около 376 тысяч граждан решили воспользоваться системой «Мобильный избиратель», которая позволяет проголосовать по месту нахождения. Напомню, выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Принять участие можно будет как на избирательных участках, так и онлайн. Для участия в дистанционном электронном голосовании необходимо до 14 сентября подать заявление через портал госуслуги. В 6 российских регионах средний размер пенсии по старости в этом году превысил 40 тысяч рублей. Такие цифры приводятся в статданных соцфонда. При этом самые большие выплаты традиционно фиксируются в северных районах страны. Так, на Чукотке средняя пенсия неработающих пенсионеров 49 966 рублей. В Ненецком автономном округе 44 280 рублей. А в Камчатском крае 42 698 рублей. Кроме того, высокие отчисления получают пенсионеры Магаданской области, Ямало-Ненецкого автономного округа. В целом же по стране на 1 июля средний размер пенсии по старости среди неработающего населения составил 27 850 рублей. Российские школы вправе самостоятельно определять требования к внешнему виду учеников. При этом форма должна оставаться удобной, эстетичной и носить светский характер. Об этом рассказали эксперты Минпросвещения. В ведомстве пояснили, что национальный стандарт задает лишь общие технические и стилистические ориентиры, но не подменяет локальные акты образовательных учреждений. На основе ГОСТа и с учетом мнения участников образовательного процесса, каждая школа утверждает собственные требования, например, к цветовой гамме, составу комплекта и допустимым аксессуарам. Качественная форма из натуральных материалов, добавили специалисты, напрямую влияет на здоровье и эмоциональный комфорт школьников.

0: Здоровый образ жизни, правильное питание и прием витаминов помогут россиянам избежать осенней депрессии. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко. Он также посоветовал чаще заниматься спортом и уделять внимание полноценному сну. Академик отметил, что в группе риска находятся люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Именно они чаще всего сталкиваются с сезонным ухудшением настроения. Кроме того, на общее состояние человека, по его словам, может негативно влиять отсутствие полноценного отдыха. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ОСС «Резервный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
3: Индия. Ближе, чем вы думаете. Танцы Болливуда, индийская кухня, ярмарка, йога, мехенди, модные показы и настоящая индийская свадьба ждут вас на фестивале «День Индии» с 20 по 23 августа в Гостином дворе. Подробности на india.day.ru 0+.
4: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
5: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
7: Зилард – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-233, 5-360.
9: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
10: Ночь пройдет, пройдет, пора не нас наверх.
7: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: В галерее на Шаболовке работает выставка «Верю, не верю». На ней представлены работы современной художницы Анны Немчиновой. Ее творчество способно создавать собственный мир, в котором невыдуманные истории становятся притчами, а персонажи превращаются в героев волшебной сказки, погружая зрителя в фантастические сюжеты новых городских легенд. Панельки на курьих ножках, леопард с крыльями, люди в масках животных. Взгляд художницы балансирует на грани между мифом и реальностью. С одной стороны, она предлагает зайти в интерпретациях настолько далеко, насколько позволяет фантазия. С другой, сохраняет критическую дистанцию и демонстрирует ироничное отношение к культуре. В театре Гоголя сегодня спектакль «Казанова-Цветаева». В центре постановки – воображаемая встреча Марины Цветаевой и Джакомо Казановы, легендарного авантюриста и литературного героя ее пьес. Их образы перекликаются и отражают друг друга, превращаясь в размышления о любви как движущей силе жизни и искусства. На сцене нет персонажа по имени Марина. Женщина, живущая в конкретный исторический момент в определенных обстоятельствах, которая пишет стихи, обозначена словом «она». Воплощает образ три актрисы, поэтому героиня вообще лишена конкретного лица, и Казанова здесь не тот, кто разбил тысячи сердец, а тот, кто в тысячах сердец зажег любовь. Начало спектакля в 7 часов вечера.
0: Радио 7.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Мэтры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104,7 FM.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новые персоны и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно с прояснениями. Во второй половине дня кратковременный дождь и плюс 21-23 градуса. Завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью 13-15 градусов, днем плюс 22, плюс 24.
0: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Росстат вновь зафиксировал в стране недельную дефляцию. Показатель составил 0,02%. Речь идет о данных, полученных с 11 по 17 августа. В отчете ведомства говорится, что заметнее всего подешевела плодово-овощная продукция, в том числе белокочанная капуста, картофель, морковь, томаты, репчатый лук, бананы и яблоки. При этом выросли цены на огурцы. Также зафиксировано увеличение стоимости подсолнечного масла, гречневой крупы, свинины, говядины, сливочного масла, печенья и водки. Синоптики заявили об окончании купального сезона в Москве. Как сообщил начальник краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев, температура воды опустилась до 18 градусов. Вода в водоемах прогреваться не будет, так как дни становятся короче, количество солнечного света уменьшается. На черноморских курортах условия для купания при этом благоприятные. Температура воды в Анапе, Евпатории, Ялте, Алуште и Феодосии плюс 24 градуса, в Геленджике 26, а в Сочи и Туапсе плюс 27. Всероссийский музей декоративного искусства приглашает на городской фестиваль искусств «Русский кот». Весь август в музейном саду усадьбы Астермана проходят яркие выступления на открытой сцене, от музыкальных концертов до литературных вечеров. И сегодня здесь концерт одного из самых известных российских пианистов современности Дениса Мацуева. Народный артист России выступает на лучших концертных площадках мира, сотрудничает с ведущими симфоническими оркестрами и выдающимися дирижерами. Его концерт в саду усадьбы Астермана поразит мощной энергетикой и ярким прочтением классической музыки. Начало в 8 вечера. А теперь о ситуации на дорогах столицы.
0: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Белой дачи до Беседницкого путепровода и от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта. На внешней стороне МКАД от Волгоградки до Носовихинского шоссе. Щелковское шоссе, есть проблемы от границы Щелковского района до реки Пехорка. Кутузовский проспект от Минской улицы до Кутузовского проезда, а Горьковское шоссе от ЖД переезда до поворота на Монина. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем прекрасного четверга.
0: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: Милый.
3: А?
2: Ущипни меня.
3: Зачем?
2: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
3: Такое возможно?
2: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
2: Ай!
4: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик юго-запад столицы». Проект на декларации на dsk1.ru и на naш.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Расстройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Не играйте в домино. Отдыхайте в домино. Всего час от Москвы, и вы уже на первой линии Истринского водохранилища. Премиальный отдых у воды. Подогреваемый бассейн, глэмпинг, бани с чаном, ресторан с четырьмя разными местами. Загородный клуб «Домино». Место, куда хочется возвращаться. Бронируйте на parkoteldomino.ru.
6: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
7: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Wave. Ключи в этом году.
8: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
11: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
12: «Я взялся за этот труд отчасти ради денег», – писал Чайковский римскому Корсакову. А сегодня этот спектакль знает и любит весь мир. «Радио 7» и «Кремлевский дворец» представляют легендарное «Лебединое озеро» в постановке театра «Кремлевский балет». Это очарование классического танца, одухотворенная пластика рисунка и волшебная гармония музыки. О прекрасной принцессе Адетте расскажут в «Кремлевском дворце». Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
0: Радио 7.
13: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Это был первый балет композитора. За работу он взялся отчасти из-за гонорара. Сюжет восходит к немецкой сказке, а главными героинями стали заколдованные птицы, ставшие символом классического балета. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Эти мелодии отправляют нас в открытый космос. Заставляют сомневаться, где сон, а где реальность. И встречают на палубе пиратского корабля. Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера». В эти выходные вспоминаем музыку, которая стала частью истории кино, и узнаем удивительные истории ее создания. Слушаем фильмы, смотрим музыку. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет «Купер». Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-4980, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
8: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
9: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать.

0: чаще.
1: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
2: СПА или спорт?

0: Улица Вавилова, дом 19. УГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно с прояснениями. Во второй половине дня кратковременный дождь и плюс 21-23 градуса. Завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью 13-15 градусов, днем плюс 22, плюс 24.
0: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Росстат отчитался о повышении средней розничной цены на бензин в стране. За неделю с 10 по 17 августа стоимость топлива увеличилась на 34 копейки, до 76 рублей 38 копеек за литр. Что касается отдельных марок, то средняя цена АИ-92 выросла на 32 копейки, до 72 рублей 49 копеек за литр, АИ-95 подорожал до 78 рублей 58 копеек, а литр 98-го в среднем по стране стоит 101 рубль 89 копеек.

0: копеек. По данным Росстата, рост цен на топливо с 10 по 17 августа зафиксирован в 40 субъектах страны. Власти Москвы анонсировали осенний велофестиваль. Он пройдет в субботу 12 сентября. Как сообщили в Дептрансе, сбор участников начнется на Воробьевых горах с 11:30, начало заезда в 12:30, 13:30 и 14:30. Велосипедисты проедут по Бережковской набережной и по Садовому кольцу. Ведомства напомнили, что для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться, выбрав удобный слот для старта и приехать к своему времени. Также необходимо надеть шлем, перчатки, наколенники и налокотники. Сегодня Всемирный день лени. История этого праздника берет начало в 1984 году, когда последний день фестиваля промышленности, торговли и культуры в колумбийском городе Итагуе объявили Всемирным днем лени. Его участников призвали забыть о работе, расслабиться и посвятить этот день себе и своей семье, отдохнув вместе, ничего не делая. Впоследствии праздник начали отмечать и в других странах, подчеркивая, что никакой производительный труд невозможен без полноценного отдыха. И всем, кто желает присоединиться к празднующим, предлагается посвятить этот день себе и своим близким, забросить все дела и позволить себе расслабиться. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Автозаводской улицы до Большой Тульской, на внешней стороне ТТК от Митьковского тоннеля до Шереметьевской улицы. Минское шоссе, есть проблемы от Верхнепролетарской улицы до поста ДПС, проспект Мира протормозит от Маломосковской улицы до Трифоновской, а Дмитровское шоссе от Базарова до Московского Малого кольца. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Расстройщик предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
4: Ваш кар...
5: Наш прайс! Кар-прайс!
3: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
6: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
7: Обручево 30. Дом премиум-класса с неповторимой архитектурой и собственной инфраструктурой для резидентов. Детская игровая комната, студия йоги и коворкинг. Гранд-лобби с камином, роскошные двухуровневые квартиры с террасами и панорамные виды на столицу.
8: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чиликово. ОГРН 12-233-503-360.
11: Индия. Ближе, чем вы думаете. Танцы Болливуда, индийская кухня, ярмарка, йога, мехенди, модные показы и настоящая индийская свадьба ждут вас

0: На фестивале «День Индии» с 20 по 23 августа в Гостином дворе. Подробности на indiaday.ru 0+.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
4: Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Метры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно с прояснениями. Во второй половине дня кратковременный дождь и плюс 21-23 градуса. Завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью 13-15 градусов, днем плюс 22, плюс 24.
0: В Москве 14 часов. Новости с Маратом Бекметовым.
1: Добрый день. В Центризбиркоме назвали число зарегистрированных кандидатов на губернаторские выборы. На посты руководителей 8 регионов России официально зарегистрировано 39 кандидатов от 8 политических партий. Как заявила глава ЦИК Алла Памфилова, изначально региональное отделение 9 партий выдвинули 40 человек. Однако по результатам проверок документов официальный статус получили 39 из них. Напомню, выборы пройдут в рамках единого дня голосования в период с 18 по 20 сентября. В МВД предупредили о фейковой рассылке подарочной подписки Telegram Premium. После перехода по ссылке появляется форма для ввода телефонного номера и кода подтверждения, поступившего по СМС либо в Telegram. В управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий заявили, что поступивший код предназначен для входа в аккаунт с нового устройства. Как только пользователь его введет, преступники получают доступ к его профилю. В Москве в библиотеках и культурных центрах пройдет День открытых дверей. Акция состоится в субботу, 22 августа. Культурные площадки организуют около 2500 мероприятий, в том числе уроки актерского мастерства, танцевальные и художественные занятия. Посетители смогут познакомиться

0: Со сосновыми мультипликации, послушать русские романсы и пройти квест. Также запланированы спектакли, лекции, экскурсии, кинопоказы. Полное расписание мероприятий есть на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров. Для участия в некоторых из них потребуется предварительная регистрация через сервис «Мосбилет». А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от шоссе Энтузиастов до Носовихинского, шоссе от Рязанского проспекта до Волгоградского. На внешней стороне МКАД от улицы Свободы до Путилковского шоссе и от Каширки до Бесединского путепровода. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Автозаводской улицы до Большой Тульской. На внешней стороне ТТК от Нижегородки до шоссе Энтузиастов. Это были новости на радио 7 на 7 холмах. Всем хорошего дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: А?
3: Ущипни меня.
2: Зачем?
3: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
3: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
3: Ай!
4: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.com.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
0: Лев Бакст учил красивые линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
0: Вас уже ждет городской курорт в самом сердце столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает всех скорее погрузиться в лето. На свежем воздухе занятия для детей и взрослых каждый день. Расслабьтесь в гидромассаже, посетите сауны или проведите время под солнцем на просторной пляжной зоне. Экстрим или спокойствие? Выбирайте сами. Вышки для прыжков или пространство для релакса? Счастье не где-то далеко. Оно здесь, в водной энергии «Чайки».
7: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы, и адрес, говорящий сам

0: за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
1: Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: Во время работы над одним из своих самых сказочных балетов композитор просил издателя прислать ему детские музыкальные инструменты и инструкции к ним. Он хотел использовать их звучание в партитуре.
0: В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: МХТ имени Чехова представляет спектакль «Дядя Ваня». Настоящее театральное событие, которое стоит посетить каждому ценителю искусства. Это современная интерпретация одной из знаковых пьес Антона Павловича Чехова. История о жажде любви, несбывшихся мечтах, о небе в алмазах, до которого так хочется, но нельзя дотянуться. В главных ролях Павел Чинарев, Сергей Епишев, Светлана Колпакова, Авангард Леонтьев. 6 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
3: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
4: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Радио 7 представляет «Больше культуры» в программу вашего лета. Департамент культуры города Москвы приглашает на самый грандиозный фестиваль этого лета. Культурный город. Парки «Зарядье». Музыка, театр и хореография под открытым небом. Классика и джаз. Опера, балет и поэзия. Ведущие российские коллективы и национальные оркестры разных стран. Признанные

0: мастера и молодые звезды. С 1 августа по 6 сентября. Вход свободный. Афиша на сайте «Лето в Москве. 0+».
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Эти мелодии отправляют нас в открытый космос. Заставляют сомневаться, где сон, а где реальность. И встречают на палубе пиратского корабля. Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера». В эти выходные вспоминаем музыку, которая стала частью истории кино, и узнаем удивительные истории ее создания. Слушаем фильмы, смотрим музыку. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
3: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Adidas», «Puma», «Fila», «Kappa» и «Venix» со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф – выбор лидеров.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: В столице сегодня облачно с прояснениями. Во второй половине дня кратковременный дождь и до 23 градусов тепла. Завтра в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью плюс 13, плюс 15, а днем 23-25 градусов.
0: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными. Для граждан не будет никаких комиссий. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Она напомнила, что широкое применение цифрового рубля начнется с 1 сентября. Россияне смогут открыть кошелек с эквивалентом наличных и безналичных денег через приложение 12 крупнейших банков. А принимать цифровые рубли начнут торговые сети с годовой выручкой больше 120 миллионов рублей. Россияне стали чаще жаловаться на постотпускной стресс. В этом году на такую проблему указали 35% граждан. 3 года назад их было на 4% меньше. Как показало исследование, выходить на работу после отпуска сложнее всего врачам, бухгалтерам и пиарщикам, а легче всего дизайнерам, маркетологам и программистам. Женщинам возвращение на работу дается тяжелее, чем мужчинам. Беспокойство в первые дни после отдыха испытывают почти 40% россиянок и 28% мужчин. Астрономы анонсировали покраснение Луны во время частичного затмения. Явление можно будет наблюдать 28 августа. Небесное тело более чем на 90% погрузится в тень Земли. Эффект обусловлен тем, что Луна заходит в тень Земли и освещается лучами Солнца, который проходит через атмосферу планеты. По данным специалистов Московского планетария, затмение начнется в ночь на 28 августа в 4:24 и завершится утром в 10:02 по московскому времени. В столице Луна будет под горизонтом, поэтому события наблюдать не получится. Увидеть явление в России можно будет на Крайнем Западе, в частности, в Калининградской области. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Комсомольского проспекта до Звенигородского шоссе, от Ленинградского проспекта до проспекта Мира. На внешней стороне ТТК от Митьковского тоннеля до Шереметьевской улицы. МКАД, внутренняя сторона, тормозят от Белой дачи до Бесединского путепровода. На внешней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе. Это были новости на радио 7 на 7 холмах. Всем хорошего дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Расстройщик предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
5: Индия. Ближе, чем вы думаете. Танцы Болливуда, индийская кухня, ярмарка йога, мехенди, модные показы и настоящая индийская свадьба ждут вас на фестивале «День Индии» с 20 по 23 августа в Гостином дворе. Подробности на indiaday.ru 0+.
6: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
7: А еще там дают подарки за покупку.
8: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
9: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольный Юсберг Лагер Зеро. Холодное хмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чиликово. УКН 13-233-5-360.
3: Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Мэтры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
11: Радио 7.
12: На семи холмах.
11: 104.7 FM.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новые персоны и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете

назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня облачно с прояснениями. Во второй половине дня кратковременный дождь и до 23 градусов тепла. Завтра в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью +13, +15, а днем 23-25 градусов.

0: Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Банк России установит ежемесячный лимит на пополнение кошелька цифровыми рублями. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центробанк, перевести со своего обычного счета на цифровой можно будет до 300 тысяч рублей в месяц. Напомню, с 1 сентября россияне смогут открывать такие кошельки через мобильное приложение 12 крупнейших банков страны. Цифровой рубль станет третьей формой российской валюты и будет использоваться вместе с наличными и обычными безналичными деньгами. В ходе приемной кампании

0: и Чернышенко. Как пишет РИА Новости, в вузах ранее завершился прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, базового высшего образования и специалитета. При этом продолжается прием на программы магистратуры и аспирантуры. Добавлю, что 94% заявлений в университеты было направлено через сервис поступления в вуз онлайн. СМИ узнали о планах увеличить высоту строящегося небоскреба в Москва-Сити. 80-этажный бизнес-центр «Багратион» может достигнуть почти 440 метров вместо изначально намеченных 398. Журналисты ссылаются на проектную документацию, согласно которой высота верхней точки здания составит 439 метров 70 сантиметров. При этом крыша будет на десятки метров выше башни «Восток» комплекса «Федерация», высота которой 374 метра. Бизнес-центр «Багратион» должен стать самым высоким в Москве. Предполагается, что он будет достроен к 2031 году. Кроме офисов, внутри разместятся кафе, рестораны, паркинг и фитнес-центр. А теперь о ситуации на дорогах Москвы.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
0: По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта, от шоссе энтузиастов до Носовихинского шоссе. На внешней стороне МКАД от Сколковского шоссе до улицы Генерала Дорохова и от Каширки до Бесединского путепровода. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Автозаводской улицы до Ленинского проспекта, на внешней стороне ТТК от Нижегородки до шоссе энтузиастов. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах, а далее музыка на все времена.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проект на декларации на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
3: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
5: Индия ближе, чем вы думаете. Танцы Болливуда, индийская кухня, ярмарка, йога, мехенди, модные показы и настоящая индийская свадьба ждут вас на фестивале «День Индии» с 20 по 23 августа в Гостином дворе. Подробности на indiaday.ru/0+.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Не играйте в домино. Отдыхайте в домино. Всего час от Москвы, и вы уже на первой линии Истринского водохранилища. Премиальный отдых у воды. Подогреваемый бассейн, глэмпинг, бани с чаном, ресторан с четырьмя разными меню. Загородный клуб «Домино». Место, куда хочется возвращаться. Бронируйте на parkoteldomino.ru.
8: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. ГАЛС

0: Построим счастье для людей.
1: Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: Любимым композитором объекта был Моцарт. Он воспринимал его музыку почти как идеал красоты и в дневнике называл Моцарта «музыкальным Христом». В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Радио 7 представляет «Больше культуры» в программу «Вашего лета». Департамент культуры города Москвы приглашает на самый грандиозный фестиваль этого лета. Культурный город. В парке «Зарядье». Музыка, театр и хореография под открытым небом. Классика и джаз, опера, балет и поэзия. Ведущие российские коллективы и национальные оркестры разных стран. Признанные мастера и молодые звезды. С 1 августа по 6 сентября. Вход свободный. Афиша на сайте «Лето в Москве. 0+.»
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Самый важный

0: урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Давайте посмотрим, что день грядущий нам готовит. В плане погоды, как минимум. Синоптики обещают, что этой ночью ливни в Москве случатся. Но днем распогодится, будет переменно облачно, без осадков. До 23 выше 0 и ветер не более 8 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 5 вечера и 1 минута. А вот и традиционные новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Кремль не увидел предпосылок для оптимизма по урегулированию на Украине. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ситуация обусловлена позицией Киева. По его словам, динамика на линии фронта остается хорошо известной, специальная военная операция продолжается. Что касается возможного визита в Москву, представители американской стороны, спецпосланника президента США Стивена Уиткофа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, Песков сообщил, что конкретные даты для таких встреч пока не зарезервированы. В начале августа госсекретарь Марко Рубио заявил, что США намерены попытаться возобновить переговоры между Россией и Украиной. Владимир Путин анонсировал появление новых АЭС в России. В частности, планируется ввести еще примерно 30 гигаватт мощностей, включая малые АЭС. Современные атомные станции появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, заявил президент. Это позволит не только заместить энергоблоки, которые постепенно отрабатывают свой ресурс, но и заметно нарастить общую мощность отечественной атомной генерации. Глава государства назвал Россию единственной страной в мире, обладающей компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики. Более 1,5 миллионов россиян выбрали электронное дистанционное голосование на выборах в сентябре. Об этом сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Еще около 370 тысяч граждан решили воспользоваться системой «Мобильный избиратель», которая позволяет проголосовать по месту нахождения. Напомню, выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Принять участие можно будет как на избирательных участках, так и онлайн. Для участия в дистанционном голосовании необходимо до 14 сентября подать заявление через портал госуслуги. Каждый третий россиянин хотя бы раз публиковал информацию в соцсетях, по которой можно определить, где он живет, выяснили социологи. При этом большинство опрошенных не считают фотографии из окна, геометки или снимки собственного двора раскрытием домашнего адреса. Согласно исследованию, чаще всего местоположение жилья пользователи раскрывают через фотографии из окна или с балкона. Так делала почти треть респондентов. Еще четверть публиковала снимки своего дома, двора или подъезда. А почти у каждого пятого в кадр попадали названия улицы и номер дома. Пока это все. Доброго вечера.

0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
1: Ну что, друзья мои, 4 минуты шестого, пополудни в Москве, а значит, всем добрый уже вечер, получается так. Между прочим, уже до четверга мы с вами добрались, даже более того, еще немного, еще чуть-чуть, и подведем черту под предпоследним рабочим днем на этой неделе. Кстати, сегодня же Всемирный день лени на календаре, так что предлагаю наступивший час ей, родимой, и посвятить по возможности, ну а там уже и домой. А до этого момента успеем кому-то из вас вручить подарок, обсудить жизнеописание кого-то из великих в рубрике «Человек с большой буквы». И все это, конечно же, под лучшую музыку на все времена, к которой предлагаю вернуться, с вашего позволения. Ну а далее в эфире появится Тейлор Свифт, а прямо сейчас «Вакуум» на Радио 7. Добрый вечер.

Тейлор Свифт на Радио 7 только что воспевала «Страстные мечты». Вот такие мечты, которые прям откровенно манят, несмотря на все возможные последствия. Ну, что тут скажешь? Всякое бывает. Охота пуще неволи, как говорится, да? Ну, а последствия от игры «Тайная персона» имеют исключительно положительный характер в виде радости, удовлетворения и подарка, конечно же, обладателя которого мы сейчас и определим. 7 подсказок от нашего секретного агента сегодня уже прозвучали в эфире. Надеюсь, вы собрали необходимое количество. И теперь можете с уверенностью сказать, кто же из выдающихся людей пытался этим днем скрыться от зоркого глаза и дедукции слушателей «семерки». Ну и коли так, то предлагаю вербализировать ваши подозрения. Вот сразу же, после условного сигнала, отправляйте имя тайной персоны через конверт на сайте radio7.ru. Ну а дальше просто держите кулаки за то, чтобы ваше сообщение оказалось 7-м, и в этом случае именно вы получите стильный фирменный свитшот от Радио 7. Удачи!

0: И сегодня самым внимательным и, наверное, удачливым слушателем стал житель Воронежа, точнее, жительница Воронежа. Привет всем, кто в столице мира Радио 7 слушает на FM 101.6. И поздравлять сегодня будем Юлию, которая работает портной в ателье. Но мы-то знаем, что это прикрытие. Настоящая профессия Юлии – это детектив и сыщик. Здравствуйте, Юлия. Алло, Юлия.
1: Алло, да, здравствуйте.
0: Да, добрый вечер, Юлия. А скажите, пожалуйста, кто же скрывался сегодня от вашей чуткой дедукции?
1: Скрывался сегодня Петр Ильич Чайковский.
0: Абсолютно верно. А были какие-то у вас сомнения, или вы сразу, это вот Чайковский и все?
1: Ну, практически сразу. Первая подсказка, которую я за день услышала, это про детские инструменты. Я вспомнила про клавесин. Вот. И дальше уже пошло.
0: Очаровательно. А вы наверняка учились в музыкальной школе, да? Коль такие знания биографии, да?
1: Нет, ничего такого.
0: Ну, тем не менее, Юля, я вас поздравляю. Категорически вам достается фирменная экипировка секретного агента Радио 7. Ну и угадайте, пожалуйста, а что же мы далее будем в эфире слушать? Как думаете?
1: Всю музыку на все времена.
0: Конечно. И в исполнении Петра нашего, Ильича Чайковского. «Танец маленьких лебедей» из «Лебединого озера», если вы не против, в эфир поставлю. Ну и напомню, дамы и господа, завтра очередная тайная персона будет скрываться от вашего взора в эфире. Так что с утра включайте приемники, собирайте подсказки, и будет вам счастье.

0: Перевала, сообщает сервис Яндекс.Карты. Около часа потеряете на Ярославке. От моста через Клязьму до поворота на Костина. Полчаса на Московской кольцевой на внутренней стороне. От Молодогвардейской улицы до Строгино. Тормозит Ленинградское шоссе на Чашниково до Московского Малого кольца. И затор на 20 минут на Щелковском шоссе. От 15-й Парковой до поворота на поселок Восточный. Удачи на дорогах.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.

0: ну чего же ты от меня хочешь?
1: Да, вот такой крик души, положенный на музыку только что на Радио 7. Адам Ламберт исполнил. И знаете что? Судя по времени, думаю, что многие и многие уже хотят домой. Ну, правда же. Благо момент, когда можно будет сорваться в путь, уже предельно близок. 17:48 в Москве. Так что можно уже потихонечку паковать вещички и бочком-бочком продвигаться в сторону выхода из офиса. Ну, а ваше отступление прикроет E-Type, которого под занавес сейчас и послушаем. А пока же Патрисия Касс на Семи холмах. Добрый вечер.
2: Олег Машков. Вечер на Семи холмах.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
4: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Краски акварельные Ашан 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
8: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
11: Два рамных внедорожника Havail. Два характера. Статус и уверенность на дороге Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
12: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: производства парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
1: Синоптики утверждают, что дожди, которые вот-вот откроют столицу, завтра к утру исчезнут. Да, завтра переменно облачное небо без осадков, до 23 выше 0 по прогнозам, и ветер не более 8 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Ле Конт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Ле Конт. Духи невероятно.
1: В Москве 6 вечера. И долгожданная минутка новостей от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
3: Привет, Олег. Япония тщательно рассматривает ответные меры в связи с поездкой Владимира Путина на остров Итуруп. Об этом сообщил генсек Кабинета министров страны Минору Кихара. О каких именно мерах идет речь, он не уточнил. По его словам, позицию по этому поводу ранее выразили премьер-министр Такаити и глава МИД Японии Матеги, а посол Японии в России Акира Мото уже донес ее до российской стороны. Ранее замглавы МИД Михаил Галузин выразил послу Японии решительный протест из-за антироссийских заявлений. Токио после визита президента на остров Итуруп. Дипломату было заявлено, что суверенитет и юрисдикция России над Южными Курильскими островами остаются незыблемыми. В Госдуме предложили ограничить использование соцсетей в российских школах. Как считает зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов, просмотр коротких видео и другая ерунда отвлекают детей от учебного процесса. Если они не будут сконцентрированы на уроках, уровень образования снизится. Добавлю, что аналогичную меру с 1 сентября ведут во всех школах Монголии. Власти страны рассчитывают таким образом повысить безопасность детей в интернете и сократить их зависимость от всемирной паутины. Озон начнет расторгать договоры с селлерами за попытку продать запрещенный товар. Новые правила вступают в силу с 1 октября. Ранее площадка просто скрывала карточку и начисляла продавцу штрафные баллы. Среди запрещенных товаров – алкоголь, оружие, порнография, шифровальная техника, психотропные вещества, табак, дорожные знаки и акцизные марки. Названы самые дорогие страны для люксового отдыха россиян. Как пишет Лента.ру, на вершине рейтинга Сейшельские острова. Так, средний чек сюда составляет от 740 тысяч рублей. На втором месте оказались Мальдивы с ценником от 660 тысяч. А третью строчку занял Оман от 620 тысяч за тур на двоих. В топ-5 дорогих стран также вошли Маврикия и Индонезия. Турция, оставаясь лидером по объему бронирования, показывает средний чек в 498 тысяч рублей. Аналитики также выяснили, что в январе-июле премиальных бронирований стало больше на 1,5% по сравнению с прошлым годом. Пока это все. Доброго вечера.
4: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
1: А между тем в столице уже 3 минуты седьмого пополудни, и, судя по времени, можно уже начинать обратный отсчет до наступления выходных. Да, чисто технически осталось меньше суток до этого момента, так что перспективы вырисовываются вполне себе радужные. Ну а в планах на ближайший час у нас имеется игра «Третий лишний», что означает раздачу подарков. К этому мероприятию приступим уже через пару песен. Ну и также давайте держать в уме 40-ю минуту, ближе к которой в студии появится наш travel-эксперт Ольга Яковина, дабы подкинуть нам пару идей для грядущих путешествий. Ну а пока же предлагаю всем дружно выдохнуть и, наконец-то, позволить себе немного расслабиться под музыку Радио 7. Добрый вечер!

вот правда, что некоторые сердца, они и правда, как будто из алмаза какого-нибудь сделаны. Такие же холодные и неприступные. Здесь полностью согласен с Крисом Норманом, которого на Радио 7 послушали. Но вот опять же, эту категорию граждан, мне кажется, можно только пожалеть. Ну, опять же, почему такое восприятие мира у них случается? Кто его знает? Может быть, не хватает им в жизни чего-то мягкого, нежного и пушистого. Вот такого, как фирменное полотенце от Радио 7, например. И его, друзья мои, сегодня подарю победителю игры «Третий лишний», коим каждый из вас может оказаться. Причем, неважно, где вы живете, подарок победителю мы доставим в любую точку России. Так что, где бы вы ни находились, отправляйте заявку на участие. Любое сообщение, главное, чтобы через конверт на сайте radio7.ru, и с тем, кто окажется седьмым, будем играть сразу же после Jamiroquai. Перед этим послушаем Spice Girls. А прямо сейчас Энрике Иглесиас на Радио 7. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня Пермь на проводе. Привет всем, кто слушает Радио 7 в этом городе на FM 101.1. А играть сегодня мы будем с бывшим милиционером, а ныне свободным художником по имени Юлия. Юлия, здравствуйте.
2: Здравствуйте всем.
1: Добрый вечер. А вот смотрите, сразу же вас хочется с праздником поздравить. Наверняка же вы читали и любите Чебурашку, которому сегодня на минуточку 60 лет исполнилось. Знаете же такого персонажа?
2: О, ну да, конечно.
1: Вот да. Давайте тогда мы поиграем по теме Чебурашки, по книгам Успенского. Смотрите, сейчас я вам назову трех персонажей и буду утверждать, якобы каждый из них есть у Эдуарда Успенского в произведениях о Чебурашке. Но вот кто лишний, кого нет в этих книгах? Жираф Анюта, крокодил Валера или попугаиха Рикки? Как думаете?
2: Очень интересно, да.
1: Да, ну здесь надо, я думаю, просто вспомнить. Вы же читали наверняка и неоднократно.
2: Блин, я из тех, которые только смотрел.
1: Ну, тоже.

0: неплохо. Будет повод, знаете ли, после игры при любых раскладах перелистать, точнее, не перелистать, а открыть для себя вселенную Чебурашки. Итак, жираф Анюта, крокодил Валера, попугаиха Рики. Кто лишний?
1: Ну, наверное, там крокодил Гена был только один. Я вот больше вот крокодила Валеры не слыхала про такого.
0: Ну, вы же и не читали, да?
1: Нет.
0: Ну, вот, а что же вам Валера, крокодил? Может, еще кого-нибудь попробуем, нет? Или Валера категорически вам неприятен?
1: Ну, достаточно там Геннадия, я думала. Валерий-то лишний был бы. Ну, на мой взгляд.
0: На ваш взгляд. В общем, будем вымарывать имя крокодила Валеры из произведений Эдуарда Успенского, да?
1: А ну, если же там, ну так, чисто гипотетически, жираф. Жирафа я тоже не помню, чтобы там был. Угу. Тем более по имени.
0: Да и попугаев тоже особо не помним, да? Итак, раз, два, три. Жираф, крокодил, попугай. Кто? Анюта, Валера, Рики.
1: Ой, пусть будет тогда попугай.
0: Ну вот, смотрите, вы все ответы перебрали. Один из них был правильным. И как вы думаете, какой? Я уже все, принял вашу попугайку Рики. А как думаете, правильный какой?
1: А, ну все-таки, наверное, был крокодил.
0: Знаете, действительно, был крокодил, и есть он в произведениях Успенского. Сменщик крокодила Гены в зоопарке во вторую смену работал. Жирафа Анюта – это подруга Чебурашки и Гены. А вот попугаиха Рики, она вообще из другой оперы. Это из мультика «Боцман» и «Попугай». Все, ура! Поздравляю, Юлия! Вам достается фирменное полотенце от Радио 7. И теперь-то уже с чистой совестью можем вернуться к лучшей музыке на все времена. Добрый вечер!

0: 7. Ситуация на дорогах.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
2: Бензина нет, а пробки есть. Где его только берут эти счастливчики? 5 баллов. Движение плотное, сообщает сервис Яндекс.Карты. На Ярославке потеряете 1,5 часа. На Тавантиевской уже до поворота на Костина. Чуть больше часа на Московской кольцевой. На внешней стороне от Ленинского проспекта до въезда в Бутово. Медленно едет шоссе энтузиастов от Терлецкого проезда до эстакады над железной дорогой. Минус 50 минут. Удачи на дорогах.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Реклама.
4: Милый.
5: А?
4: Ущипни меня.
5: Зачем?
4: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
5: Такое возможно?
4: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
5: Готово?
4: Ай!
6: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на naspod.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
7: Ручки, ласти, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в «Читай город».
8: А еще там дают подарки за покупку.

0: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Ваш кар...
2: Наш прайс!
3: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
4: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. GALS Development. Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104,7 FM. Вечер на семи холмах.

0: «Вояж» на «Радио 7».
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. На окраине Читы, столицы Забайкалья, есть высокий каменистый холм – Титовская сопка. Место это совершенно уникальное. Во-первых, горка – это самый настоящий вулкан, только очень-очень древний. Он уснул еще в эпоху Мезозоя. Во-вторых, исследователи обнаружили на сопке невероятное количество палеонтологических и археологических артефактов. Кости шерстистых носорогов и бивни мамонтов. Стоянки древнего человека и мастерские, где неандертальцы изготовляли каменное орудие, наскальные рисунки и святилища кочевников. В общей сложности более 30 доисторических памятников. Ну а в-третьих, Титовская сопка – это очень красивое место с впечатляющими природными пейзажами и крутыми видами. 3 года назад здесь начали строить уникальный этно-археопарк Сухотина. И нынешним летом как раз закончился первый большой этап его благоустройства. У подножия Титовской сопки появился музей в виде 26-метрового эвенкийского чума. На вершине сопки появилась смотровая площадка с часовней и буддийским молельным домиком. Уже почти готовый большой амфитеатр для проведения праздников и фестивалей и здоровенная фигура мамонта в натуральную величину – 3,5 метра в высоту и 6 в длину. А в эти выходные на сопке открылась оборудованная экотропа «Большое Сухотино» с деревянным настилом, мостиками, туалетами, лавочками и информационными щитами. Кольцевой пеший маршрут протяженностью около 18 километров огибает всю сопку и дает возможность полюбоваться самыми разными пейзажами. Красивыми березовыми лесами, старинным сосновым бором, горной степью, а заодно и видами Читы с 4 разных ракурсов. Ну и, конечно, самые впечатляющие исторические памятники Сухотина можно увидеть. А в будущем ко всему этому добавится этнодеревня, которая знакомит с традициями и бытом народов Забайкалья, а у туристов будет возможность побывать на настоящих раскопках. В общем, смело можно добавлять эту локацию в свои планы на будущее.
0: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ОСТ с резервной застройщик Юго-Запад столицы. Проект на декларации на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Застройщик предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
5: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик АОС «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Не играйте в домино. Отдыхайте в домино. Всего час от Москвы, и вы уже на первой линии Истринского водохранилища. Премиальный отдых у воды. Подогреваемый бассейн. Глэмпинг, бани с чаном, ресторан с четырьмя разными меню. Загородный клуб «Домино». Место, куда хочется возвращаться. Бронируйте на parkoteldomino.ru.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Радио 7 представляет фестиваль искусств «Русский кот» в рамках проекта «Лето в Москве». До 30 августа во Всероссийском музее декоративного искусства концерты, спектакли, лекции и мастер-классы. Не пропустите выступления Дениса Мацуева, Сергея Маковецкого.

0: Петра Налича и других. Делегатская 3, строение 1. Вход свободный. На некоторые события нужна предварительная регистрация. 6+.
1: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

Yards на Радио 7 пели сейчас о том, что разлука с любимым человеком это такое себе. Довольно сомнительное, как минимум, мероприятие. Поэтому с любимыми не расставайтесь. И с любимой радиостанцией тоже. Причем даже если не ловят приемник, всегда можете быть вместе с любимой семеркой, если скачаете на свой мобильный приложение Radio Hub. Да, заходите в ваш магазин мобильных приложений, устанавливайте в один клик, запускайте и слушайте лучшую музыку на все времена повсюду, где имеется интернет. Ну а тем временем в столице уже 18:49, и этот

0: Реклама.
1: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
6: Поручу коворку.
5: Какому коворку?
6: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
5: А презентацию соберет?
6: И задачи расставит.
5: Саша, отличная работа.
7: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
8: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
5: Всем скачать коворк.
9: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф – выбор лидеров.
10: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
11: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
13: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
18: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Синоптики настаивают, что завтра в Москве будет переменно облачно. Дождь, который сейчас начнется, завершится к утру и дальше без осадков. При этом до 23 выше 0 на термометрах и ветер не более 8 метров в секунду.
1: Турандот. Новые духи от Ле Конт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Ле Конт. Духи невероятно.
0: В Москве 7 вечера. И главные новости к этой минуте по версии Михаила Гудкова. Привет, Миша.
2: Привет, Олег. КМИТ порекомендовал гражданам, проживающим за рубежом, быть бдительными и не поддаваться на провокации перед выборами в Госдуму. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она не исключила проведение экстремистских и протестных акций по дискредитации России. Захарова подчеркнула, что все подготовительные работы к избирательному процессу организованы строго в рамках указа Владимира Путина. Выборы депутатов Госдумы пройдут в России в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Выразить свою позицию также смогут россияне, которые находятся за рубежом. Избирательные участки заработают как минимум в 31 стране. Правила проведения техосмотра предложили обновить в России с 1 марта. С инициативой выступил Минтранс. Уточняется, что техосмотр будет проводиться на платной основе. Размер платы не сможет превышать предельный уровень, который установят региональные власти. Перед началом диагностики оператор проверит госномер, марку, модель, категорию транспортного средства и ВИН-номер. При обнаружении несоответствия сведениям в документах в услуге будет отказано. В проекте также закреплены требования к тормозным системам, рулевому управлению, внешним световым прибором и так далее. Продолжительность технического диагностирования составит от 10 до 88 минут. В ассоциации туроператоров сообщили о снижении продажи туров по стране этим летом на 7-19%. Сократились также сроки поездок, средняя продолжительность путешествий уменьшилась с 7 до 6 ночей. Как отмечают эксперты, на продажи в первую очередь повлияла ситуация с безопасностью южных регионов, транспортная доступность, экологическая ситуация, проблемы в работе аэропортов, перебои с доступностью топлива на АЗС. При этом среди пляжных курортов значительно вырос спрос на Анапу. Туроператоры также зафиксировали рост спроса на поездки продолжительностью 2-4 дня, экскурсионные туры и отдых недалеко от дома. Охранный статус присвоили 31 исторической станции московского метро. В список вошли станции первой очереди строительства, которые были открыты в 1935 году, а также станции последующих десятилетий. В их числе Арбатская, Филевская линии, Сокольники, Красносельская, парк культуры. Теперь государство будет охранять их исторический облик и ценные элементы декора.
3: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А тем временем уже 19 часов и 3 минуты этого четверга остались в прошлом. А это, друзья мои, всячески намекает на неизбежное наступление пятницы. Да, уже совсем скоро придет. Она, за ней и выходные подтянутся. Так что можно сказать, что все действительно не так-то уж и плохо. На данный момент, мне кажется, осталась самая малость. Как-то преодолеть усталость и все стрессы прожитого дня. И уверен, что музыка радио не последнюю роль будет в этом играть. Поэтому давайте продолжим нашу песенную терапию. И далее в эфире Оскар Антон, затем Бонни Тайлер, а прямо сейчас Куин на Радио 7. Добрый вечер.

уж это ваша любовь, право слово. Ведь не только удовольствие она приносит, но порой и сердечные болести, о которых только что Бонни Тайлер пел на Радио 7. И, между прочим, вот эта вся сердечная боль – это не просто фигура речи какая-то. Медики, вон, отдельное заболевание выделили. Называется оно кардиомиопатия Такотсуба, и называют ее еще синдром разбитого сердца. Причем это выражается в прямо самом что ни на есть физиологическом проявлении. Поэтому, друзья мои, вот давайте договоримся сразу. Если уж любовь и будет в вашей жизни случаться, то пускай она будет исключительно взаимной. Ну, это во-первых, потому что любовь в одни ворота, ну, сомнительное удовольствие, думаю, вряд ли кто на это подпишется. Ну и, конечно же, чтобы исключительно удовольствие она приносила, причем обеим сторонам этого амурного мероприятия. Вот примерно так же, чтобы было, как у вас и Радио 7. Все довольны, все счастливы, все любят друг друга и при этом еще лучшую музыку на все времена слушают. Ну, не прелесть же, правда. И далее в эфире появится Милен Фармер, а прямо сейчас о любви, но о любви плотского характера будет петь Уилл Янг здесь, на Семи холмах. Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера».
1: Истинная правда. Ханс Циммер, один из самых известных кинокомпозиторов нашего времени, будет героем этого уикенда. Так что, любители важнейшего из искусств, держитесь за стулья. Будем слушать во время уикенда саундтреки из любимых лент. Кстати, награжден множество раз этот ваш Циммер за свое творчество. Например, он двукратный лауреат премии «Оскар», трехкратный «Золотой глобус» и четырежды еще Грэмми получил. Ну и уверен, все смотрели фильмы, в которых звучит музыка этого композитора. «Человек дождя», «Король лев», «Гладиатор», «Начало», «Интерстеллар», «Дюна», «Пираты Карибского моря». И, в общем, этот список можно очень долго продолжать. Эфирного времени не хватит. Но не только он известен своей музыкой к фильмам. Он также, Ханс Циммер, отметился и в компьютерных играх. Да, вот наверняка

0: многие играли в Call of Duty или Crysis 2. Так вот, имейте в виду, там тоже звучит музыка этого композитора, которого, между прочим, The Daily Telegraph признали гением. Поместили его в списке 100 гениев современности на 72-е место, прям аккурат между гитаристом Найлом Роджерсом и композитором Джоном Уильямсом. Так что вот этот персонаж будет героем наших выходных. Ну а прямо сейчас предлагаю послушать саундтрек из фильма «Интерстеллар» в исполнении, ну, точнее говоря, за авторством Ханса Циммера.
1: Уикенд Ханса Циммера. Только на Радио 7.

0: Радио 7. Ситуация на дорогах.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
2: Движение плотное, 5 баллов в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Чуть больше часа потеряете на Московской кольцевой, на внутренней, от Молодогвардейской улицы до Волоколамского шоссе. Полтора часа на шоссе энтузиастов, от Терлецкого проезда до эстакады над железной дорогой. Ярославка медленно едет от Ивантеевского шоссе до поворота на Костина. И полчаса потеряете на третьем транспортном, на внутренней, от Хорошевского шоссе до проспекта Мира.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Реклама.
4: Милый.
5: А?
4: Ущипни меня.
5: Зачем?
4: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
5: Такое возможно?
4: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
5: Готово?
4: Ай!
6: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проект на депутат на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
7: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
8: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное «Юзберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чиликово. ОГРН 12-233-503-360.
10: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
11: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
1: Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера,

0: балет и джаз, метры сцены и молодые звезды, театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+. Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

Слушайте, ну, как по мне, то Scorpions, которых на Радио 7 послушали, уже можно отнести к разряду живых классиков. Ну, серьезно. И не удивлюсь, если лет эдак через 100 их портреты будут висеть в музыкальных школах где-нибудь между Брамсом и Шубертом. Ну, а почему бы и нет? Музыка прекрасная, достойна того, чтобы войти в историю. Ну и, кстати, группа Scorpions еще и поколение объединяет. Тут вон социологи как-то проводили опросы, причем во многих странах мира, и выяснилось, что из музыки, которую любят родители, именно Скорпов дети прилюбливают больше всего. Так что действительно, вот он, мост между поколениями. Музыка? Музыка Радио 7, разумеется.

0: Ну а тем временем в столице 19:40. Всем привет и прекрасного вечера.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах. Реклама.
2: А?
3: Ущипни меня.
2: Зачем?
3: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
3: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
3: Ай!
4: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Индия. Ближе, чем вы думаете. Танцы Болливуда, индийская кухня, ярмарка, йога, михенди, модные показы и настоящая индийская свадьба ждут вас на фестивале «День Индии» с 20 по 23 августа в Гостином дворе. Подробности на india.day.ru 0+.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцерил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Константин Хабенский поставил «Чайку» в Московском художественном театре. В главных ролях Кристина Бабушкина, Софья Шедловская, Илья Козырев, Анатолий Кот, Игорь Верник, Андрей Максимов, Алена Хованская, Полина Романова. 5 и 14 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
1: Радио 7.
8: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
5: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
6: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/0+.
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
9: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица», 12 цветов, всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
10: Милый, собираем чемоданы.
11: Мы же только разобрали.
10: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
13: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
14: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
15: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Между прочим, этой ночью синоптики в Москве ливни обещают. Да, до 10 литров на метр квадратный выпадет осадков. Но днем вроде бы будет сухо, переменно облачно, до 23 с плюсом на термометрах, и ветер не более 8 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.

0: Современные атомные станции появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, заявил президент. Это позволит не только заместить энергоблоки, которые постепенно отработают свой ресурс, но и заметно нарастить общую мощность отечественной атомной генерации. Глава государства назвал Россию единственной страной в мире, обладающей компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики. Дефицит кадров испытывают около 70% российских компаний. По информации Росбалта, он сохраняется на фоне демографической ямы, оттока специалистов и роста внутреннего производства. Уже год уровень безработицы держится на историческом минимуме 2,2%, тогда как здоровый экономический показатель составляет 3,5%. Наиболее востребованными остаются специалисты в логистике, продажах, рабочем секторе и на производстве. За текущий год работодатели этих сфер разместили 65% от общего числа вакансий. Всего за первое полугодие компании опубликовали 20 миллионов предложений о работе. Продажи новых легковушек российских марок в июле достигли почти 50 тысяч единиц впервые с октября прошлого года. Об этом пишет ТАСС. Доля российской продукции на рынке в июле составила уже 41%. Самый заметный рост среди новых отечественных марок у «Волги». Продажи увеличились более чем в 3 раза. В модельном рейтинге среди российских автомобилей лидером остается «Лада Гранта». На втором месте кроссовер «Теннет Т7», на третьем «Лада Веста». В Пекине на выставке робот-гуманоид устроил истерику. Видеозапись инцидента завирусилась в китайских соцсетях. На кадрах видно, как сотрудники стенда пытаются успокоить и перезагрузить вышедшую из строя машину. Однако вернуть робота в рабочее состояние долго не удавалось. По словам очевидцев, андроид катался по полу и вел себя как капризный ребенок. Пользователи шутят, что робот просто забил на работу и объявил забастовку из-за тяжелого графика. На этом у меня пока все. Далее на Радио 7 Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
2: А тем временем уже 20 часов и 3 минуты этого четверга благополучно канули в лету. А это всячески намекает нам на то, что уже меньше, чем через 4 часа случится пятница. Да, друзья мои, со всеми вытекающими в виде грядущего уикенда. Так что настраиваемся на лучшее, и оно не заставит себя ждать. Это правда. Ну, а лучшая музыка на все времена тоже. Уже практически вот она. Через несколько минут изволим слушать Стинга, затем в эфире появится Portugal The Man, а прямо сейчас Эми Макдоналд на Радио 7. Отличного вечера!

Portugal The Man на радио 7. Feel it still, или чувствую это до сих пор, если по-нашему. И вот, друзья мои, знаете, мне кажется, откровенной несправедливостью то, как мы переживаем наши эмоции. Вот серьезно, ученые, например, настаивают, что самой долгоиграющей эмоцией для человека является печаль, которая способна длиться до 120 часов, а это, на минуточку, примерно 5 суток. Да. Ну, а такая эмоция, как радость, не длится более 35 часов. Ну, мне кажется, серьезно, это как-то несправедливо. Хотя, опять же, вот пусть даже так оно и есть, значит, ту самую радость надо просто почаще стимулировать. И мне кажется, с помощью музыки делать это очень даже можно. Поэтому оставайтесь в компании «Радио 7», и вечер обязательно будет добрым.

Келли Кларксон на радио 7. Because of you. Или из-за тебя. По-нашему так эта песня называется. Ну и чего уж там. Все, что в нашей жизни происходит, так или иначе, случается под воздействием окружающих нас людей. Ну, все-таки человек – животное социальное. Мне кажется, только редкий отшельник может от этого воздействия как-то абстрагироваться. Ну и, знаете, вот здесь хочется одно отметить. Воздействия эти бывают как со знаком плюс, так и со знаком минус. Вот второе надо исключать из жизни, на мой скромный взгляд. А положительного влияния хочется как можно больше. И вот что-то мне подсказывает, Радио 7 действительно влияет исключительно с лучшей стороны на каждого из нас. Ну, это действительно так. И вот бывает чертовски обидно, что не можешь ты слушать любимую семерку по причине того, что приемник, ну, просто не ловит. Но, друзья мои, для этого имеется запасной аэродром. Заходите в магазин ваших мобильных приложений, качайте там Радио Хаб, устанавливайте на свой телефон и слушайте Радио 7 везде, где только есть интернет. Чертовски удобно, смею вас уверить, так что на досуге изучите это чудо электронной мысли. Ну а тем временем в столице 2023 и далее на Радио 7 Лемар и Годзеба, а прямо сейчас And People на Семи Холмах. Добрый вечер!

0: О вечернем трафике расскажет Михаил Гудков.
1: 4 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Сложнее всего сейчас на Носовихе. На Керамической улице до шоссе Ильича потеряете чуть больше часа. Медленно едет шоссе энтузиастов от Терлецкого проезда до эстакады над железной дорогой. На Ярославке затор на 40 минут от Сержантской улицы до Олимпийского проспекта. И на Ленинградке сложности от Флотской улицы до Юбилейного проспекта. Удачи на дорогах!
2: Реклама.
3: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
4: Индия ближе, чем вы думаете. Танцы Болливуда, индийская кухня, ярмарка, йога, мехенди, модные показы и настоящая индийская свадьба ждут вас на фестивале «День Индии» с 20 по 23 августа в Гостином дворе. Подробности на indiaday.ru. 0+.
2: Радио 7.
5: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

Кадзебо, он же Пол Муцциолини, только что в эфире «Радио 7», признавался в любви к Фредерику, нашему Францишику Шопену. Ну, тут уж, знаете, каждому свое, как говорится. Меня, например, со времен музыкальной школы холодный пот бросает при упоминании этого вашего Шопена. Вот как вспомню «Ноктюрн ми бемоль мажор», так и все, аж руки трясутся. Вот то ли дело музыка «Радио 7». Ну, вот правда, у меня лично она исключительно позитивные эмоции вызывает. И, кстати, друзья мои, вот очень хочется поздравить Оренбург с тем, что теперь в этом городе зазвучало «Радио 7». Привет всем, кто в Оренбурге слушает нас на FM 99.7. Добро пожаловать на борт, друзья мои. Теперь и вместе с вами будем слушать лучшую музыку на все времена. Например, далее в эфире появится «Тако», а прямо сейчас «Тексас на семи холмах». Добрый вечер.

0: Тако на Радио 7. Putting on the Ritz. Эту идиому с английского можно перевести как «одеваться с иголочки». Да, ну и, кстати, завтра можно немного и принарядиться, потому что какой-никакой, но праздник все-таки. Имя ему «Пятница», так что давайте встречать ее во всеоружии. Ну и, конечно, делать это лучше всего в компании Радио 7, потому что если удосужитесь с утра включить любимую радиостанцию, то не пропустите подсказки от нашего секретного агента. Да, напомню, что игра «Тайная персона» продолжается завтра в 5 пополудни, ну, с копейками. Будем награждать кого-то из вас как победителя очередного раунда. Так что решено. Прямо поутру включаем Радио 7 и впитываем лучшую музыку на все времена. Ну и засим, друзья мои, снимаю шляпу. Всем роскошного вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер.

0: Кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Синоптики утверждают, что этой ночью в Москве будет дождливо, а вот и к утру распогодится. Завтра днем переменно-облачное небо, осадков не предвидится, при этом до 23 выше 0 на термометрах, и ветер не более 8 метров в секунду.
0: В Москве 21 час. Далее целый час только музыка на радио 7. I think they can make it a better place.

Эти мелодии отправляют нас в открытый космос. Заставляют сомневаться, где сон, а где реальность. И встречают на палубе пиратского корабля. Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера». В эти выходные вспоминаем музыку, которая стала частью истории кино, и узнаем удивительные истории ее создания. Слушаем фильмы, смотрим музыку. Только на Радио 7.

хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.

0: 7. О погоде.
1: По мнению синоптиков, этой ночью в столице будет дождливо, а вот днем уже без осадков. При этом переменно облачное небо, до 23 градусов на термометрах и ветер не более 8 метров в секунду.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Радио 7 о погоде.
1: Метеорологи предрекают завтра в Москве до 23 выше 0 на термометрах, при этом переменно облачное небо. На протяжении дня осадков не ожидается, а ветер обещается дуть со скоростью не более 8 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.

Эти мелодии отправляют нас в открытый космос. Заставляют сомневаться, где сон, а где реальность. И встречают на палубе пиратского корабля. Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера». В эти выходные вспоминаем музыку, которая стала частью истории кино, и узнаем удивительные истории ее создания. Слушаем фильмы, смотрим музыку. Только на Радио 7.

Музыка оживает, когда вы слушаете «Радио 7». Она такая разная. Интеллигентная и спокойная.

Радио 7 дарит вам музыку, в которой есть все. Эмоции и чувства. Радио 7. Музыка на все времена.

Россия, полночь. Далее целый час только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Час ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.